борят с фарсон. Я кръмжа на округло, я с теми борят с фарсон. Они чуем самотност, а я не чуем.